там дворником, кочегаром. Время выступает на квартирниках и в барах. Время писает протестные песни. Время говорить, что мы не вместе с этим чмом, развязавшим войну. Мы не поддерживали референдум в Крыму, мы не давали ему направление. Мандат всегда протестно голосовали. Путин и Деват.